0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Mediatop Radio in Neubrandenburg und Umgebung auf 88,0 MHz.